0: 四个月，全国装备制造业持续发挥压舱石作用，销售收入同比增长 7.6%。 人工智能技术加快应用，带动高技术制造业发展加快。数据显示，一至四月份高技术产业销售收入同比增长 15.3%。 今年以来，全国服务消费市场活力十足，休闲观光活动、旅行社及相关服务业、文体娱乐业销售收入同比分别增长32%、14.6%和14%。
1: 商务部昨天发布，今年前四个月消费品以旧换新累计带动相关商品销售6069.3亿元，惠及8223.4万人次。消费品以旧换新政策持续显效，带动智能绿色等产品销售快速增长。今年前四个月，数码和智能产品销售同比增长26.1%。四月份，重点平台智能眼镜销售额增长超5倍，新能源乘用车市场渗透率达到61.3%，为历史最高。
2: 下一步，商务部将持续优化消费品以旧换新政策，深入推进汽车流通消费改革试点，全链条畅通汽车消费。结合能源转型，还将出台针对11万座加油站转型的举措，推动加油站高质量发展。结合城市更新，将聚焦全屋智能家居消费，鼓励推广套餐式定制化的服务。
1: 俄罗斯总统普京将于今天开启对中国的国事访问。昨天，中国外交部发言人郭家坤在例行记者会上表示，这将是普京总统第25次到访中国。
2: 访问期间，两国元首将就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。
3: 近年来，在习近平主席和普京总统战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系健康稳定深入发展，各领域合作不断拓展，为两国和两国人民带来实实在在的利益，也为维护全球战略稳定和国际公平正义做出重要贡献。今年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年，中俄睦邻友好合作条约签署25周年，也是中俄教育年启动之年。双方将以此为契机，继续推动中俄关系向更深层次、更高水平发展，为世界注入更多稳定性和正能量。
1: 访华前，俄罗斯总统普京发表了视频讲话，这是普京首次在出访前发表视频讲话。
4: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
5: 普京指出，俄罗斯与中国对未来充满信心，将移到积极发展政治、经济等领域的联系，扩大人文交流，鼓励民间往来。
4: Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров.

0: 等七省区启动洪水防御四级应急响应。
1: 从昨天开始，贵州多地出现大暴雨，麻江、都匀等地达到特大暴雨级别。持续强降雨造成贵州省内多条中小河流出现超警、超保水位洪水。今天，国家防灾减灾救灾委员会针对贵州省近期的严重洪涝和地质灾害，启动国家四级救灾应急响应。
0: 今天6时15分，黔东南州气象台将暴雨橙色预警升级为暴雨红色预警。据气象监测，18号6时至19号6时，麻江县出现7站特大暴雨，黔东南全州另有50站大暴雨，127站暴雨。受突发强降雨影响，黔南州贵定县部分区域出现洪涝和塌方灾害。经初步核实，截至今天15时，已导致4人死亡、5人失联。目前，抢险救援及人员搜救工作仍在进行中。强降雨还导致部分民房严重积水。在昌明镇富民路，一名老人被困家中，消防员趟入其腰深的积水中，将老人背出，转移至安全区域。在另一处洪水漫至2楼的居民住宅外，消防员快速架设救援梯，妥善转移屋内被困人员。今天凌晨，贵州福泉市的强降雨持续了约8个小时，造成部分村镇民房被淹，同时河流水位迅速上涨。消防、公安、应急等救援队伍进入平铺村、黄丝村等地，挨家挨户搜寻被困群众。在平铺村，消防救援人员艰难地通过河道，利用橡皮艇优先转移老人、孩子。目前，当地降雨已暂停，相关部门迅速调配人员、清运车辆，全面开展清淤保洁工作。此外，灾情排查、群众安置等工作也有序展开。
1: 近日，广西柳州先后发生2次5.2级地震，造成人员伤亡和房屋倒损。湖北、湖南、广西、重庆、贵州等地遭遇今年首轮持续性强降雨过程，引发洪涝、地质灾害。5月19号，财政部、应急管理部紧急预拨1.2亿元中央自然灾害救灾资金，支持湖北、湖南、广西、重庆、贵州5省区市开展灾害应急抢险救援和受灾群众救助工作。俄罗斯总统普京今天开启对中国的国事访问，这将是普京总统第25次到访中国。访华前，俄罗斯总统普京发表视频讲话，这是普京首次在出访前发表视频讲话。
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне.Важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня.
3: 普京指出，俄罗斯与中国对未来充满信心，将移到积极发展政治、经济等领域的联系，扩大人文交流，鼓励民间往来。普京表示，俄中之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥着重要的稳定作用。
2: Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства.Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине. Благодарю вас за внимание.
0: 第79届世界卫生大会18号在瑞士日内瓦开幕。大会作出决定，拒绝将个别国家提出的所谓邀请台湾以观察员身份参加世卫大会的提案纳入大会议程。这是世卫大会连续第10年拒绝所谓涉台提案。